Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

как последний дурак. Он боялся, чтоб когда-нибудь под полной луной она забудет дорогу домой. И однажды ночью вышло именно так.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

0: отец, но много не сказал.
1: Говорил отец: сынок, подумай. Ты подумай, а затем делай шаг. Каждый

0: звонил отец, спроси, отвечу. Ведь когда-нибудь ответить не смогу.
1: И сегодня в храме я поставлю свечку. Слышишь, батя, в память

0: это мне не нужен, говорил отец и много не сказал.
1: Как гитару он настраивал.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес. От того, что лес — моя колыбель и могила — лес. От того, что я на земле стою лишь одной ногой, от того, что я о тебе спою.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 7 часов. Авторадио.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

рекой, можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти.

0: далекий лагерь.
1: И пусть для всех ты далеко не ангел, нужна поддержка друга и тебе.
0: Но оторвитесь

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальное предложение месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложение действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

души, мы с тобой сумасшедшие, грешной страстью, желанием повенчаны. Смотришь нежно и строго, я прошу,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 9 часов. Авторадио.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены. Алинекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam Latvijas garie gurķi 60.

С днем рождения скажу тебе здравствуй. Что могу я еще пожелать? Пусть в душе прекратится ненастье, и звезда твоя будет сиять. Пожелаю тебе ровно столько, чтоб слова не смогли обмануть. Пусть поменьше обид будет горьких, и удача продолжит твой путь. Пусть поменьше обид будет горьких,

хорошей наградой. Хоть не море, а капля одна. Когда холодно, много не надо, лишь глоток молодого вина. Пусть мечта, полетав на просторе, в дальний путь увлечет за собой. Пусть цунами обмана и горя твою бухту пройдут стороной. Пусть цунами обмана

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: 103.2 FM.

0: Я был транзитный твой вокзал.
1: Реклама. Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с замка багажника, который со временем начинает работать нестабильно. Крышка может плохо закрываться, не открываться с первого раза или перестает реагировать на кнопку. Причина чаще всего связана не с поломкой, а с условиями эксплуатации. Внутрь попадает пыль, влага, остатки грязи, и механизм начинает двигаться с усилием. Электрическая часть при этом может страдать от окисления контактов. В такой ситуации восстановление работы начинается с очистки. Механизм освобождается от загрязнений, подвижные элементы обрабатываются легкой смазкой, которая не собирает пыль. Контакты очищаются и защищаются от влаги. После этого замок снова работает без задержек и не требует замены. Отдельного внимания требуют шланги масляного радиатора. Они работают в условиях высокой температуры и давления, поэтому со временем материал теряет эластичность. На поверхности появляются микротрещины, которые сначала незаметны. Проблема в том, что износ долго не проявляется явно. Шланг может выглядеть нормально, но уже не выдерживать нагрузку. В один момент это приводит к течи или разрыву и быстрой потере масла. Предотвратить такие последствия позволяет регулярный осмотр. Поверхность проверяется на трещины, запотевания и следы масла. При первых признаках старения шланги заменяются, причем лучше сразу комплектом. Это исключает риск, что один элемент уже слабее другого. И еще один элемент, который напрямую влияет на безопасность, но часто остается без внимания. Тормозная жидкость со временем меняет свои свойства, даже если внешне это не видно. Она впитывает влагу из воздуха, и ее характеристики ухудшаются. В результате снижается температура кипения. При нагрузке жидкость может перегреваться, в системе появляются пузырьки, и эффективность торможения падает. Поддерживать систему в рабочем состоянии позволяет полная замена жидкости с определенной периодичностью. Обычно это делается раз в 2 года, независимо от пробега. При этом важно обновлять весь объем, а не ограничиваться доливом. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама. Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: с четверга. Свиной окорок 1 килограмм 2,89. Сметана 450 грамм евро 59. И черешня 1 килограмм 6,79.
2: Lidl стоит того.
4: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

Авторадио Латвия. Живой звук. Андрей Державин. Брат. Живое выступление 2018 года.

0: хорошая публика. Спасибо.
1: Уходят дни.

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены. Алинекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Хотите устроить незабываемый детский день рождения в Риге? Дрифт-картинг – новое место для яркого праздника и незабываемых эмоций. Подходит для детей и подростков от 5 до 18 лет. Гонки на скорость, эстафеты, дрифт, медали и дипломы для участников. Море впечатлений. Специально выделенная зона для праздника до 30 гостей. Ждем вас в ТЦ «Иманта». Забронируйте свое время уже сейчас.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
5: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
4: Lidl стоит того.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Авторадио.

0: Интересный факт. Легендарная модель.
1: Среди дорогих автомобилей особое место занимает Феррари, выпущенное в 60-х годах. Было произведено всего 36 экземпляров, каждый из которых стоил 18 тысяч долларов и продавался только с разрешения владельца завода. Рекордная цена была установлена в 2008 году, когда один из этих автомобилей был продан на аукционе за 15 миллионов евро.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Дело мастера.
1: Как продлить срок службы вашей стиральной машины? Когда стиральная машина начинает звучать как музыкальная шкатулка, стоит задуматься о том, что срок ее службы можно продлить просто и разумно. Начните с основного, с установки. Машина должна стоять ровно и твердо, без люфтов и перекосов. Даже незначительное колебание одного из углов усиливает вибрацию, что влияет на подшипники бака и быстро выводит его из строя. Проверьте, сняты ли транспортировочные болты. Они созданы для перевозки, но блокируют нормальную работу машины. После этого обратите внимание на режим ее работы. Не перегружайте барабан. Загрузка свыше нормы создает лишнюю нагрузку на мотор и привод, а также влияет на качество отжима. Используйте подходящие моющие средства. Специальные порошки или гели для автоматических машин содержат меньше пены и меньше остаточного налета. Избыток пены – это не просто мыльный сюрприз, а серьезный стресс для насоса и датчиков. Очистка и уход – это следующий важный шаг. Регулярно протирайте уплотнитель дверцы, чтобы в складках не задерживалась влага и не развивалась плесень. Промежутком раз в пару месяцев запускайте программу с высокой температурой без белья, чтобы удалить известковые отложения и остатки моющих средств. Накопление налета увеличивает его нагрузку и ускоряет износ. Не забывайте и о внешних условиях. Жесткая вода становится врагом машины. Если в вашей квартире она сильно жесткая, стоит подключить умягчитель или периодически использовать специальные таблетки от накипи. Это защитит нагревательный элемент и электронную часть от перегрева и сбоя. Когда все эти нюансы учтены, стиральная машина будет работать как часовой механизм, а обеспечить такое состояние – это уже дело мастера.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
2: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
3: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
5: Яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
4: Lidl. Стоит того.
6: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Gypsy Kings, Виз Пабло Рейерс, танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Gypsy Kings. Билеты bilishuservice.lv.
7: Я не дал искать резы на лигу, лигу, кузамаста на земрецы на лигу.
8: No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 eiro kilogramā ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 eiro. Maksima.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – Элизабетес-10. Когда вкус говорит сам за себя.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектогоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: с субботы. Сливочное масло 200 грамм 99 центов. Маленькие арбузы 1 килограмм евро 25. И филе лосося с кожей 1 килограмм 12,49.
2: Lidl стоит того.

0: программе «На четырех лапах» мы рассказываем о тонкостях общения с собакой. Как правильно извиняться перед питомцем и в каких ситуациях это действительно нужно. Кинологи отмечают, что собаки очень привязаны к своим хозяевам, но, как и другие животные, могут обижаться. Поводов для этого бывает немало. Иногда человек случайно толкает собаку или наступает ей на лапу. В таких ситуациях собака может чувствовать несправедливость и терять доверие. Собаки не понимают длинных объяснений, но отлично улавливают интонацию. Поэтому извиняться перед собакой лучше спокойным и ласковым голосом. Поглаживания помогают ей расслабиться и почувствовать внимание. Дополнительно можно предложить лакомство или любимую игрушку. Это не подкуп, а способ восстановить эмоциональный контакт. Важно помнить, что наказывать собаку можно только за свежие проступки, которые происходят на ваших глазах. Если ругать позже, собака не поймет причину и может лишь растеряться. А когда наказание справедливо и своевременно, питомец не обижается и быстрее возвращается в нормальное состояние. Понять, простила ли вас собака, можно по ее поведению. Виляющий хвост говорит о хорошем настроении. Поджатый хвост чаще указывает на напряжение или неуверенность. Если собака охотно идет на прогулку и проявляет интерес, значит контакт восстановлен. Если же она не спешит выходить и держится отстраненно, обида еще не прошла. Кинологи также отмечают, что собака, готовая к примирению, отводит взгляд или мягко прикрывает веки. Прямой пристальный взгляд может означать настороженность. И пока мы учимся замечать чувства собаки, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Lidl предлагает Витазия – неделя азиатской кухни. С 11 июня. Мороженое мочи 210 грамм – 3,29. Готовая еда по-азиатски 360 грамм – 3,49. И кокос одна штука – 2,99. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl – стоит того.
3: Bio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio Studio klusais centrs un Pio Budas bieriņos. Piesakies jau šodien biostudio.lv.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksima. Tikai piekdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maksima.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Авторадио.

0: нельзя.
1: Реклама. Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают, тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv. Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес-10», когда вкус говорит сам за себя.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Ne pārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.

0: с музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с замка багажника, который со временем начинает работать нестабильно. Крышка может плохо закрываться, не открываться с первого раза или перестает реагировать на кнопку. Причина чаще всего связана не с поломкой, а с условиями эксплуатации. Внутрь попадает пыль, влага, остатки грязи, и механизм начинает двигаться с усилием. Электрическая часть при этом может страдать от окисления контактов. В такой ситуации восстановление работы начинается с очистки. Механизм освобождается от загрязнений, подвижные элементы обрабатываются легкой смазкой, которая не собирает пыль. Контакты очищаются и защищаются от влаги. После этого замок снова работает без задержек и не требует замены. Отдельного внимания требуют шланги масляного радиатора. Они работают в условиях высокой температуры и давления, поэтому со временем материал теряет эластичность. На поверхности появляются микротрещины, которые сначала незаметны. Проблема в том, что износ долго не проявляется явно. Шланг может выглядеть нормально, но уже не выдерживать нагрузку. В один момент это приводит к течи или разрыву и быстрой потере масла. Предотвратить такие последствия позволяет регулярный осмотр. Поверхность проверяется на трещины, запотевания и следы масла. При первых признаках старения шланги заменяются, причем лучше сразу комплектом. Это исключает риск, что один элемент уже слабее другого. И еще один элемент, который напрямую влияет на безопасность, но часто остается без внимания. Тормозная жидкость со временем меняет свои свойства, даже если внешне это не видно. Она впитывает влагу из воздуха, и ее характеристики ухудшаются. В результате снижается температура кипения. При нагрузке жидкость может перегреваться, в системе появляются пузырьки, и эффективность торможения падает. Поддерживать систему в рабочем состоянии позволяет полная замена жидкости с определенной периодичностью. Обычно это делается раз в 2 года, независимо от пробега. При этом важно обновлять весь объем, а не ограничиваться доливом. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама. Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3,99 centi. Maksima – lai nekā netrūktu.
3: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о

Интересный факт. Трехточечный ремень безопасности – заслуга компании Volvo. Компания Volvo, известная как производитель одних из самых безопасных автомобилей в мире, действительно сделала многое для того, чтобы спасти жизни миллионам людей, доведя до идеала такое устройство, как ремень безопасности. Ведь именно шведы сделали его трехточечным. Авторадио Латвия. Знаем. Потому что первое автомобильное радио.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Филипп Киркоров. Жестокая любовь. Живое выступление 2019 года.
1: Сами понимаете, без песен о любви сегодня невозможно мне. Хотя бы в песнях о любви.

хочешь, бери. И с надеждой ждал, когда же тронется лед Божий. Только в сердце любима, королева или на сердце.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Авторадио.

0: Когда утро начинается без спешки и на кухне уже слышен тихий звук сковороды, самое время сделать еще одну вкусную остановку и приготовить простое, но любимое блюдо – мягкие, ароматные творожные сырники без муки. Начнем с основы. В миску добавляем творог, одно яйцо и одну столовую ложку манной крупы. Все хорошо перетираем ложкой или вилкой, чтобы масса стала однородной и нежной, и оставляем примерно на 10-20 минут, чтобы манка набухла и впитала всю лишнюю влагу из творога. Пока масса настаивается, можно промыть изюм, после чего его нужно тщательно обсушить на бумажном полотенце, чтобы не осталось влаги. Затем добавляем к творожной массе сахар, немного ванильного сахара и изюм. Все аккуратно перемешиваем до гладкости. Сладость лучше вносить именно на этом этапе, а не в начале. Если добавить сахар раньше, творог начнет отдавать лишнюю жидкость, и масса станет слишком мягкой, из-за чего сырники могут потерять форму при жарке. А нам нужна плотная и упругая консистенция, чтобы сырники получились высокими, пышными и не растекались. Когда масса готова, можно приступать к формированию. Руками делаем небольшие творожные шарики, слегка сплющиваем их в аккуратные шайбочки высотой около 1,5-2 см. И обваливаем каждый в манной крупе, чтобы получилась легкая золотистая корочка при обжарке. На сковороде разогреваем смесь растительного и сливочного масел. Выкладываем сырники и жарим их на среднем огне, пока не появится равномерный румяный оттенок. Обязательно переворачиваем и обжариваем с другой стороны до той же золотистой корочки. Когда сырники подрумянятся, уменьшаем огонь, накрываем крышкой и даем им потомиться еще пару минут, чтобы внутри они стали мягкими и воздушными. Подавайте такие сырники с вареньем, свежими фруктами, сливками или сметаной. И пусть эта вкусная остановка станет вашим добрым началом дня, где в аромате ванили и горячего масла растворяется утренняя суета, уступая место теплу, сладости и спокойствию. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка. Реклама.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальное предложение месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Экономьте больше с Lidl Plus. На все скидка 5 евро. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 50 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
7: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама. Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билетсервис.
1: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: Экономьте больше с Lidl Plus. На все скидка 5 евро. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 50 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
3: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтери. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.

Окей, маяки. Видел я картину вот такую. Шел рыбак высокий и седой.

0: мотор.
1: Киноафиша. Иногда кино рассказывает историю, где на кону стоит не выбор, а сама жизнь. Сегодня в программе «Киноафиша» фильм «127 часов», основанный на реальных событиях. Фильм «127 часов» переносит зрителя в пустынные каньоны штата Юта. Опытный альпинист Ралстон отправляется в одиночный поход, никому не сообщив маршрут. После случайной встречи с туристками он продолжает путь один и попадает в смертельную ловушку. Огромный валун срывается и прижимает его руку к стене каньона, лишая возможности выбраться. Дальше в фильме «127 часов» начинается отчаянная борьба за выживание. День за днем он остается один на один с камнем, жаждой и холодными ночами. Он записывает видеопослания, вспоминает прошлое, переживает галлюцинации и постепенно осознает собственную ошибку. Никто не знает, где он находится. Ограниченные запасы воды и еды становятся главным испытанием. В кульминации истории Ралстон принимает самое тяжелое решение в своей жизни, понимая, что другого выхода просто нет. Этот шаг позволяет ему выбраться из ловушки и добраться до людей. Фильм «127 часов» — это напряженная и честная история о выживании, основанная на реальных событиях. Интересного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Авторадио.

0: меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
1: Go. Goodyear.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с замка багажника, который со временем начинает работать нестабильно. Крышка может плохо закрываться, не открываться с первого раза или перестает реагировать на кнопку. Причина чаще всего связана не с поломкой, а с условиями эксплуатации. Внутрь попадает пыль, влага, остатки грязи, и механизм начинает двигаться с усилием. Электрическая часть при этом может страдать от окисления контактов. В такой ситуации восстановление работы начинается с очистки. Механизм освобождается от загрязнений, подвижные элементы обрабатываются легкой смазкой, которая не собирает пыль. Контакты очищаются и защищаются от влаги. После этого замок снова работает без задержек и не требует замены. Отдельного внимания требуют шланги масляного радиатора. Они работают в условиях высокой температуры и давления, поэтому со временем материал теряет эластичность. На поверхности появляются микротрещины, которые сначала незаметны. Проблема в том, что износ долго не проявляется явно. Шланг может выглядеть нормально, но уже не выдерживать нагрузку. В один момент это приводит к течи или разрыву и быстрой потере масла. Предотвратить такие последствия позволяет регулярный осмотр. Поверхность проверяется на трещины, запотевания и следы масла. При первых признаках старения шланги заменяются, причем лучше сразу комплектом. Это исключает риск, что один элемент уже слабее другого. И еще один элемент, который напрямую влияет на безопасность.

0: пьем, а не ограничиваться доливом. На этом пока все.
1: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама. Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури Номотню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
3: Экономьте больше с Lidl Plus. На все скидка 5 евро. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 50 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
4: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
5: От инструментов до одежды все детально проработано.
4: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
6: 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
4: The Beatbox.
7: Билеты, Билишу Сервис.

Авторадио Латвия. Живой звук. Певица Юта. Любимый мой. Запись выступления ноябрь 2016 года.

0: слушаете Авторадио Латвия.
1: Я всю жизнь шел тебе наяву и во сне.
2: Каждый день с тобой, сердцем и рукой.
0: Первое автомобильное радио.
2: И с

0: края.
1: 103.2 FM.
2: Не забывайте, пока мы вместе.
3: Авторадио Латвия.
1: Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Авторадио.

0: это радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Дело мастера.
2: Как продлить срок службы вашей стиральной машины? Когда стиральная машина начинает звучать как музыкальная шкатулка, стоит задуматься о том, что срок ее службы можно продлить просто и разумно. Начните с основного, с установки. Машина должна стоять ровно и твердо, без люфтов и перекосов. Даже незначительное колебание одного из углов усиливает вибрацию, что влияет на подшипники бака и быстро выводит его из строя. Проверьте, сняты ли транспортировочные болты. Они созданы для перевозки, но блокируют нормальную работу машины. После этого обратите внимание на режим ее работы. Не перегружайте барабан. Загрузка свыше нормы создает лишнюю нагрузку на мотор и привод, а также влияет на качество отжима. Используйте подходящие моющие средства. Специальные порошки или гели для автоматических машин содержат меньше пены и меньше остаточного налета. Избыток пены – это не просто мыльный сюрприз, а серьезный стресс для насоса и датчиков. Очистка и уход – это следующий важный шаг. Регулярно протирайте уплотнитель дверцы, чтобы в складках не задерживалась влага и не развивалась плесень. Промежутком раз в пару месяцев запускайте программу с высокой температурой без белья, чтобы удалить известковые отложения и остатки моющих средств. Накопление налета увеличивает его нагрузку и ускоряет износ. Не забывайте и о внешних условиях. Жесткая вода становится врагом машины. Если в вашей квартире она сильно жесткая, стоит подключить умягчитель или периодически использовать специальные таблетки от накипи. Это защитит нагревательный элемент и электронную часть от перегрева и сбоя. Когда все эти нюансы учтены, стиральная машина будет работать как часовой механизм, а обеспечить такое состояние – это уже дело мастера.
1: Дело мастера. Реклама.
3: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
4: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
5: Рестораны Вайрок Соус и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: и Миградиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цзинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале Цзинтари на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

Прости, что я опять под утро возвращаюсь, полночи пробежав под мартовским дождем. И у твоих дверей я, как всегда, покаюсь и напрошусь на чай с вишневым пирогом. Прости, что я дыхну

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о тонкостях общения с собакой. Как правильно извиняться перед питомцем и в каких ситуациях это действительно нужно. Кинологи отмечают, что собаки очень привязаны к своим хозяевам, но, как и другие животные, могут обижаться. Поводов для этого бывает немало. Иногда человек случайно толкает собаку или наступает ей на лапу. В таких ситуациях собака может чувствовать несправедливость и терять доверие. Собаки не понимают длинных объяснений, но отлично улавливают интонацию. Поэтому извиняться перед собакой лучше спокойным и ласковым голосом. Поглаживания помогают ей расслабиться и почувствовать внимание. Дополнительно можно предложить лакомство или любимую игрушку. Это не подкуп, а способ восстановить эмоциональный контакт. Важно помнить, что наказывать собаку можно только за свежие проступки, которые происходят на ваших глазах. Если ругать позже, собака не поймет причину и может лишь растеряться. Когда наказание справедливо и своевременно, питомец не обижается и быстрее возвращается в нормальное состояние. Понять, простила ли вас собака, можно по ее поведению. Виляющий хвост говорит о хорошем настроении. Поджатый хвост чаще указывает на напряжение или неуверенность. Если собака охотно идет на прогулку и проявляет интерес, значит контакт восстановлен. Если же она не спешит выходить и держится отстраненно, обида еще не прошла. Кинологи также отмечают, что собака, готовая к примирению, отводит взгляд или мягко прикрывает веки. Прямой пристальный взгляд может означать настороженность. И пока мы учимся замечать чувства собаки, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Группа «Дюна». Романтика руля.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Восьмое место.

0: Реклама.
1: Bio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Bio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Bio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Bio Studio klusais centrs un Bio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. biostudio.lv.
2: Экономьте больше с Lidl Plus. На все скидка 5 евро. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 50 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Вы слушаете суперхиты Авторадио Латвия.
6: Седьмое место.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

в жизнь. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». 6-е место.

Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия». Пятое место.

0: Реклама.
1: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
2: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
3: Экономьте больше с Lidl Plus. На все скидка 5 евро. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 50 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой.

главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

0: Реклама.
1: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугуриномотню 10, Елгова, Паста 40. 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
4: Прежнего.
5: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билетсервис.
6: Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. Второе место.
7: Обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

Главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша. Иногда кино рассказывает историю, где на кону стоит не выбор, а сама жизнь. Сегодня в программе «Киноафиша» фильм «127 часов», основанный на реальных событиях. Фильм «127 часов» переносит зрителя в пустынные каньоны штата Юта. Опытный альпинист Ралстон отправляется в одиночный поход, никому не сообщив маршрут. После случайной встречи с туристками он продолжает путь один и попадает в смертельную ловушку. Огромный валун срывается и прижимает его руку к стене каньона, лишая возможности выбраться. Дальше в фильме «127 часов» начинается отчаянная борьба за выживание. День за днем он остается один на один с камнем, жаждой и холодными ночами. Он записывает видеопослания, вспоминает прошлое, переживает галлюцинации и постепенно осознает собственную ошибку. Никто не знает, где он находится. Ограниченные запасы воды и еды становятся главным испытанием. В кульминации истории Ралстон принимает самое тяжелое решение в своей жизни, понимая, что другого выхода просто нет. Этот шаг позволяет ему выбраться из ловушки и добраться до людей. Фильм «127 часов» — это напряженная и честная история о выживании, основанная на реальных событиях. Интересного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк за Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
4: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
5: The Beatbox — это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
6: От инструментов до одежды все детально проработано.
5: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
7: 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
5: The Beatbox.
8: Билеты, билеты, сервис.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Присоединяйся и ты к миссии доброты «Мэнес Аптеки». Покупай товары со знаком «Миссии доброты», и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвии с Бернуфондс, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках «Миссии доброты» 10 семей уже получили помощь при обретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товары месяца со знаком «Миссии доброты» и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. «Мэнес Аптека ЛВ», «Лапсердыбас», «Миссия». «Мэнес Аптека».

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Николай Носков. Это здорово. Живое выступление в московском концертном зале Крокус Сити Холл.
1: Ну что ж, давайте тогда и споем. Да?

0: Интересный факт. Управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
1: В большинстве стран управление автомобилем в нетрезвом состоянии преследуется законом. Однако в Уругвае состояние опьянения при дорожно-транспортном происшествии расценивается как смягчающее обстоятельство.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о тонкостях общения с собакой. Как правильно извиняться перед питомцем и в каких ситуациях это действительно нужно. Кинологи отмечают, что собаки очень привязаны к своим хозяевам, но, как и другие животные, могут обижаться. Поводов для этого бывает немало. Иногда человек случайно толкает собаку или наступает ей на лапу. В таких ситуациях собака может чувствовать несправедливость и терять доверие. Собаки не понимают длинных объяснений, но отлично улавливают интонацию. Поэтому извиняться перед собакой лучше спокойным и ласковым голосом. Поглаживания помогают ей расслабиться и почувствовать внимание. Дополнительно можно предложить лакомство или любимую игрушку. Это не подкуп, а способ восстановить эмоциональный контакт. Важно помнить, что наказывать собаку можно только за свежие проступки, которые происходят на ваших глазах. Если ругать позже, собака не поймет причину и может лишь растеряться. Когда наказание справедливо и своевременно, питомец не обижается и быстрее возвращается в нормальное состояние. Понять, простила ли вас собака, можно по ее поведению. Виляющий хвост говорит о хорошем настроении. Поджатый хвост чаще указывает на напряжение или неуверенность. Если собака охотно идет на прогулку и проявляет интерес, значит контакт восстановлен. Если же она не спешит выходить и держится отстраненно, обида еще не прошла. Кинологи также отмечают, что собака, готовая к примирению, отводит взгляд или мягко прикрывает веки. Прямой пристальный взгляд может означать настороженность. И пока мы учимся замечать чувства собаки, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейк-хаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейк с Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
2: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Цинтари», мировые звезды, Gypsy Kings, Виз Пабло Рейер, «Сансу и пой» вместе с тысячами зрителей, под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Цинтари», Gypsy Kings. Билеты билешу-сервис.лв.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: а с условиями эксплуатации. Внутрь попадает пыль, влага, остатки грязи, и механизм начинает двигаться с усилием. Электрическая часть при этом может страдать от окисления контактов. В такой ситуации восстановление работы начинается с очистки. Механизм освобождается от загрязнений, подвижные элементы обрабатываются легкой смазкой, которая не собирает пыль. Контакты очищаются и защищаются от влаги. После этого замок снова работает без задержек и не требует замены. Отдельного внимания требуют шланги масляного радиатора. Они работают в условиях высокой температуры и давления, поэтому со временем материал теряет эластичность. На поверхности появляются микротрещины, которые сначала незаметны. Проблема в том, что износ долго не проявляется явно. Шланг может выглядеть нормально, но уже не выдерживать нагрузку. В один момент это приводит к течи или разрыву и быстрой потере масла. Предотвратить такие последствия позволяет регулярный осмотр. Поверхность проверяется на трещины, запотевания и следы масла. При первых признаках старения шланги заменяются, причем лучше сразу комплектом. Это исключает риск, что один элемент уже слабее другого. И еще один элемент, который напрямую влияет на безопасность, но часто остается без внимания. Тормозная жидкость со временем меняет свои свойства, даже если внешне это не видно. Она впитывает влагу из воздуха, и ее характеристики ухудшаются. В результате снижается температура кипения. При нагрузке жидкость может перегреваться, в системе появляются пузырьки, и эффективность торможения падает. Поддерживать систему в рабочем состоянии позволяет полная замена жидкости с определенной периодичностью. Обычно это делается раз в два года, независимо от пробега. При этом важно обновлять весь объем, а не ограничиваться доливом. На этом пока все.
1: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия. Реклама.

0: хотите почувствовать настоящий дрифт в Риге? Уникальные Crazy Kart машинки для детей и подростков от 5 до 18 лет уже в Риге. Управляемый занос, скорость и море эмоций. Вращайтесь на 360 градусов, дрифтуйте и ловите настоящий драйв на каждом повороте. Приходите и попробуйте сами.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Надежда и Григорий Кадышевы. Навстречу друг другу.

0: Красная остановка.
1: Когда утро начинается без спешки и на кухне уже слышен тихий звук сковороды, самое время сделать еще одну вкусную остановку и приготовить простое, но любимое блюдо – мягкие, ароматные творожные сырники без муки. Начнем с основы. В миску добавляем творог, одно яйцо и одну столовую ложку манной крупы. Все хорошо перетираем ложкой или вилкой, чтобы масса стала однородной и нежной, и оставляем примерно на 10-20 минут, чтобы манка набухла и впитала всю лишнюю влагу из творога. Пока масса настаивается, можно промыть изюм, после чего его нужно тщательно обсушить на бумажном полотенце, чтобы не осталось влаги. Затем добавляем к творожной массе сахар, немного ванильного сахара и изюм. Все аккуратно перемешиваем до гладкости. Сладость лучше вносить именно на этом этапе, а не в начале. Если добавить сахар раньше, творог начнет отдавать лишнюю жидкость, и масса станет слишком мягкой, из-за чего сырники могут потерять форму при жарке. А нам нужна плотная и упругая консистенция, чтобы сырники получились высокими, пышными и не растекались. Когда масса готова, можно приступать к формированию. Руками делаем небольшие творожные шарики, слегка сплющиваем их в аккуратные шайбочки высотой около 1,5-2 сантиметров. И обваливаем каждый в манной крупе, чтобы получилась легкая золотистая корочка при обжарке. На сковороде разогреваем смесь растительного и сливочного масел. Выкладываем сырники и жарим их на среднем огне, пока не появится равномерный румяный оттенок. Обязательно переворачиваем и обжариваем с другой стороны до той же золотистой корочки. Когда сырники подрумянятся, уменьшаем огонь, накрываем крышкой и даем им потомиться еще пару минут, чтобы внутри они стали мягкими и воздушными. Подавайте такие сырники с вареньем, свежими фруктами, сливками или сметаной. И пусть эта вкусная остановка станет вашим добрым началом дня, где в аромате ванили и горячего масла растворяется утренняя суета, уступая место теплу, сладости и спокойствию. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
3: Go. Goodyear.
4: Calvin Harris.
5: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā.
4: Calvin Harris.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Севенбет. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Интересный факт. Происхождение букв в номерных знаках.
1: Буквы в номерных знаках автомобилей появились благодаря желанию немецкого бизнесмена сделать подарок своей жене. Он попросил, чтобы перед цифрами разрешили поставить инициалы супруги.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Авторадио Латвия. Живой звук.
1: Андрей Державин. Брат.
2: Живое выступление 2018 года.

Спасибо. Уходят

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Мотор.
1: Киноафиша.
2: Иногда кино рассказывает историю, где на кону стоит не выбор, а сама жизнь. Сегодня в программе «Киноафиша» фильм «127 часов», основанный на реальных событиях. Фильм «127 часов» переносит зрителя в пустынные каньоны штата Юта. Опытный альпинист Ралстон отправляется в одиночный поход, никому не сообщив маршрут. После случайной встречи с туристками он продолжает путь один и попадает в смертельную ловушку. Огромный валун срывается и прижимает его руку к стене каньона, лишая возможности выбраться. Дальше в фильме «127 часов» начинается отчаянная борьба за выживание. День за днем он остается один на один с камнем, жаждой и холодными ночами. Он записывает видеопослания, вспоминает прошлое, переживает галлюцинации и постепенно осознает собственную ошибку. Никто не знает, где он находится. Ограниченные запасы воды и еды становятся главным испытанием. В кульминации истории Ралстон принимает самое тяжелое решение в своей жизни, понимая, что другого выхода просто нет. Этот шаг позволяет ему выбраться из ловушки и добраться до людей. Фильм «127 часов» — это напряженная и честная история о выживании, основанная на реальных событиях. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

Реклама. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Земляне». «Трава у дома». Запись выступления июнь 2015 года.
1: Ну! Ну что, поехали! Пошла.

А я слышу твой веселый смех, сжав траву одной рукой, как гриву. Облака, как белый дым, плывут, их куда-то вдаль уносит ветер. А я грешный все еще живу, и вернусь к тебе одной мыслью.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: новая песня на Авторадио Латвия.
1: Татьяна Буланова и Светлана Лазарева. «За нас красивых».

0: нет.
1: Для тех, кто спешит.
2: Для тех, кто едет налегке.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

что врачом моей я раздавлен, силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю, тяжело все дому пацану, тяжело все дому пацану описать.

Авторадио Латвия. Живой звук. Владимир Кузьмин и Эмин. Сибирские морозы. Запись выступления декабрь 2020 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: Интересный факт. Максимальный пробег.
1: Вряд ли кто в момент приобретения автомобиля рассчитывает проехать на нем более нескольких сот тысяч километров. Но греческий таксист сломал все стереотипы. Он проехал на собственном автомобиле почти 5 миллионов километров. После этого мужчина сдал машину в музей и в обмен на нее получил новенький автомобиль.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Зачем мне небо в алмазах? Красивые фразы. Не отпускай меня, мне сладок этот плен.
0: Первое автомобильное радио.
2: Ничего не говори.
3: Время пройдет, и ты забудешь все, что было.
0: 103.2 FM.
1: Цветы все.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: мысли вслух. Николай Басков.
1: Я никогда не хотел сильную западную карьеру и никогда о ней не говорил. Я никогда не рассказывал там слушателю и зрителю все свои там выступления, которые были там и в Римской опере, и последний венский концерт в тандеме с Монсеррат Кабалье, например, или мои спектакли «Паяцци». Но я себе, получается, сделал подарок, то, что на сегодняшний день я расширил своих слушателей.
0: Сказано на Авторадио Латвия.

Авторадио Латвия. Живой звук. Валерий Меладзе. Текила-любовь. Живое выступление 2019 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: поверь, и я тебе открою дверь.
1: Другая версия. Те же песни, но совсем иначе.
2: На первом автомобильном.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Филипп Киркоров. Полетели. Живое выступление 2022 года.

Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука,

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

мы легкий сон, ланфрен, ланфра, сорвем с тяжелой ветки, как сладок он, ланфрен, ланфра, такие сны так редки, ланфрен, ланфра, лантатита, но слаще сна твои уста и роза пад.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что

тому, что было, и тому, что было, нам с тобою снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

Ногами стаканы на стол, ногами стаканы на стол, ногами стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя,

утра, пока темно, пока темно, пока темно. Рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти. Без колебаний прими 100 грамм.

хотел тянуть боржу, поэтому я хожу, брожу. Если дойду до конца земли, пойду бродить по морю. Если сломается аппарат, стану пиратом и буду рад. Без колебаний пропью ленту.

вами далеко уже не дети. Не стоит лгать, краснея и волнуясь. Давайте вместе этот вечер встретим, простившись завтра легким поцелуем. И вас никто не ждет в холодном доме, и нам не нужно клятв.

звон бокалов наших одиночеств. Благословим случайное знакомство и в полумраке наступившей ночи в короткое безумство

вот увидишь, скоро все изменится. Будет вечер теплый при свечах. Мы поднимемся с тобой по лестнице, в небо погуляем в облаках.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

дрожит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа сквозь

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.